0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Музыкальная программа «Рок Арсенал» на 104.5 FM.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Криденс Клиравотер Ревайвал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: первого матча лупи со всей силы.
1: Рок-Арсенал.

Тюмени радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давите.
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
6: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Доброе утро. Россия и Украина в пятницу провели обмен пленными по формуле 160 человек на 160. Российские военные находятся в Беларуси и готовятся к возвращению в Россию. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом сообщает Минобороны, пишет РИА Новости. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Ранее последний обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек, напоминает агентство. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендуют российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет «Москва-24». Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина в городе. Как пишет Е1, некоторым горожанам пришлось ехать в соседний город, чтобы заправиться. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. Так, в одном из случаев автоледи не смогла заправиться. Машина встала, когда она на такси приехала на ближайшую АЗС, где топливо было. Оператор отказалась наливать ей бензин в канистру. Отмечу, что в Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС «Башнефти» на Сортировке и в Заречном. Об этом сообщили нам слушатели. Несколько дней на заправках горожане наблюдали очереди и водители с канистрами. Власти области ранее заявили о том, что дефицита бензина на Урале нет. Он появился только из-за ажиотажного спроса. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет прилетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами и угощать традиционным абхазским лакомством аджинджух, а также хачапури-лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. Базовый перевозчик Екатеринбургской авиагавани будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, отмечает «Новый день». Погода на Среднем Урале в ближайшие дни станет прохладнее. На сегодня и завтра, напомню, объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Спасатели призывают свердловчан быть аккуратнее. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. С каждым днем температура будет немного падать. В выходные днем ожидается плюс 20-22. В начале следующей недели от 19 до 21 днем дожди и так до четверга, обещает Росгидромет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новости.
1: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дизтоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Выпускники УРФУ в этом году остались без мантий и конфедераток на выпускной. Об этом сообщили студенты порталу Е1. По их словам, оргкомитет праздника сообщил новость только сегодня утром. Студенты расстроены. В Уральском федеральном университете пояснили, что произошел форс-мажор. Поступила только часть заказа мантий и решено отменить их полностью, чтобы все были в равных условиях. Также в УРФУ добавили, что выпускники могут прийти на церемонию в любом наряде, в том числе в своей мантии. Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки. Это связано с выборами местных органов власти, пишет РИА Новости. По данным Избиркома, ограничения действуют с вечера субботы 27 июня до вечера воскресенья 28 числа. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице Таиланда, а также популярном у российских туристов курортном городе. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение до 6 месяцев, либо штраф до 10 000 бат, это около $300, либо оба наказания одновременно, отмечает агентство. Сборная островного государства Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на Мундиале 2026. Команда сыграла в ничью с Саудовской Аравией 0-0 в матче заключительного тура группы H. Сборная впервые участвует в финальной стадии Мундиале. В 1/16 финала Кабо-Верде будет играть с Аргентиной. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. Матчи 1/8 финала с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы на 14-15 июля. Мундиаль завершится 19 числа следующего месяца. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.

0: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Дорогие арсенальцы! В группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. РЖД завершили испытание контактной сети для первой ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Проверка подтвердила, все ее компоненты соответствуют техническому заданию и необходимым требованиям при скоростях движения поездов до 400 км в час. Принято решение о выпуске установочной серии деталей, сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс». Контактная сеть – один из важнейших элементов будущей высокоскоростной магистрали. Уникальное инженерное решение разработали в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Изготовлением комплектующих занимались порядка 80 компаний. По техническому заданию РЖД они создали более 800 деталей. Испытания проводили с августа прошлого года в подмосковной Щербинке. Специалисты проверяли совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных – натяжение контактного провода. Контактная сеть для ВСМ – существенно отличаются от той, что сегодня эксплуатируется на железных дорогах страны. На действующих линиях провода сделаны из меди. Для высокоскоростных используется бронза, более прочная и износостойкая. Кроме того, провода для линии ВСМ толще обычных, что позволяет уменьшить сопротивление и потери мощности. Вокзалы становятся экологичнее. РЖД продолжают планово внедрять современные решения, чтобы бережнее расходовать ресурсы. В том числе речь идет об интеллектуальных системах управления отоплением и использовании солнечной энергии. Интеллектуальные системы управления отоплением автоматически учитывают погоду и поддерживают комфортный микроклимат в здании. Они уже внедрены на 5 вокзалах Москвы, в Екатеринбурге, Казани и Петрозаводске, а также на малых вокзалах, где установлена автоматизированная система удаленного управления. В целом по стране такой системой оборудовано более 400 вокзалов, в том числе 60 на Свердловской магистрали. В этом году умная система отопления появится еще на 6 вокзальных комплексах. На вокзалах Челябинск, Самара, Пенза-1, Ульяновск и Уфа будут установлены солнечные панели. Такие устройства уже работают на вокзале Кинешма в Ивановской области. За счет реализации этих проектов удалось предотвратить выброс в атмосферу более 35 тысяч тонн углекислого газа. Для поглощения такого объема потребовалось бы 1,5 миллиона взрослых деревьев.
2: 5 новых отечественных тепловозов ТМ-18ДМ поступило на Свердловскую железную дорогу в эксплуатационное локомотивное депо «Серов-сортировочный». Тепловозы этой серии предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях. Машины рассчитаны на работу при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов. Они более экологичны, оснащены экономичным двигателем и современной системой безопасности. Кабина машиниста оборудована системой климат-контроля. Канал СВЖД «Новости» отмечает, что пополнение парка тягового подвижного состава ведется с учетом актуальных производственных задач и условий эксплуатации. В прошлом году на магистраль поступило 32 новых локомотива разных серий. Завершен основной этап капитального ремонта двух мостов, расположенных параллельно друг другу на перегоне Кордон-Шамары на границе Свердловской области и Пермского края. Железнодорожники укрепили опоры мостов, смонтировали ограждения для укрепления насыпи, заменили железобетонные пролеты и уложили новую рельсошпальную решетку. При ремонте опор для работы с пролетными строениями задействовали уникальный кран на железнодорожном ходу. Он не занимает габарит соседнего пути и способен перемещать мостовые конструкции длиной до 34 метров. На время ремонта движение на участке не прерывалось. Поезда курсировали в реверсивном режиме, по одному пути в обе стороны. На заключительном этапе на откосах насыпи будут обустроены технологические лестницы, покрашены внешние конструкции мостов. Работы, проводимые по программе обновления инженерных сооружений, позволят повысить надежность инфраструктуры и увеличить пропускную способность этого участка Транссиба, сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс».
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Добрый день. Президент России выразил соболезнования по поводу ухода из жизни бывшего министра обороны страны Сергея Иванова. В телеграмме на сайте Кремля Владимир Путин назвал его человеком, преданным России. Напомню, накануне стало известно о том, что Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев написал, что полгода назад Сергей Иванов попросился в отставку с поста спецпредставителя президента. Видимо, уже подводило здоровье, заключил журналист. Сергей Иванов ветеран внешней разведки. В разные годы был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина и очереди на заправках. Как пишет Е1, некоторые в поисках топлива накануне ездили в соседние города. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. В одном из случаев у автомобилистки заглохла машина, она вызвала такси, поехала на АЗС, где было топливо, но оператор отказалась наливать бензин в канистру. В Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС «Башнефти» на улицах Таватуйская и Готвальда. Вместе с тем власти области заявили, что дефицит бензина на Урале появился только из-за ажиотажного спроса. Автомобилисты стали запасаться топливом впрок. Между тем, на АЗС Свердловской области уже происходят стычки. Вечером в пятницу на одной из заправок Серова разгорелся конфликт, который завершился дракой. Видео опубликовал телеграм-канал «Это Серов, детка». На кадрах агрессивный мужчина кричит на нескольких женщин и толкает свою спутницу, которая пытается его успокоить. Мужчина сошел с ума, боялся, что бензин закончится, не пускал на заправку. «Люди, не наводите панику», цитирует одну из участниц конфликта Е1. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на выходные. Сегодня и далее в течение суток местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни. До 30 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая погода от 18 до 22 градусов сохранится и в выходные, и на следующей неделе, а в пятницу 3 июля немного прояснится и днем до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура, это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.

0: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: музыка от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rn. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Этим летом много футбола.
4: А может еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: новости.
1: Добрый день. При ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области есть погибшие. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, тело работника нашли в ходе ликвидации повреждений на заводе. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое, пишет РБК. Утром волгоградский губернатор сообщал о повреждениях на предприятии в Краснооктябрьском районе. Жилые дома повреждены не были. Днем Минобороны России отчиталось о перехвате 16 управляемых авиабомб и 3 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, российские военные сбили 511 беспилотников за сутки. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов. На ряде частных АЗС цены взлетели на десятки рублей, и автомобилисты готовы часами стоять на заправках «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти», пишет Е1 и публикует очереди с заправок на «Космонавтов» вблизи Веермола, на «Донбасской», «Бибеля», на «Академика Сахарова» и других. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках в области стал пропадать бензин, водители стали съезжаться на заправки с канистрами, при этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. Он продлится до воскресенья включительно. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения. Особенно пристальное внимание уделяется пьянству за рулем. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, не проезжали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не управляли автомобилем с тонировкой сверх нормы. Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях. Можно в дежурную часть по номеру 02 или 112. За пьяное вождение, напомню, грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. День молодежи сегодня широко отмечают в парке Маяковского в Екатеринбурге. Программа началась в 10 утра, завершится поздно вечером. С праздником свердловчан поздравили губернатор Паслер и мэр Алексей Орлов. На встрече с гостями праздника в парке мэр пошутил насчет мема 6-7. Предположил, что это автобусный маршрут и пообещал добавить его в свой личный словарь молодежного сленга. Пишет портал 66 и напоминает о том, что фраза 6-7 была признана словом года по версии Dictionary.com. Но четкого значения она не имеет. По одной из версий, рэпер Скрилла в припеве его трека «Дуд-дуд» многократно повторяет 6-7. Михаил Муромов похвалил исполнение своей песни «Яблоки на снегу» Наташи Королевой, но отметил, что в одном месте она спела не ту нотку. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец». Артист назвал исполнение Наташи нарядным. Также Муромов рассказал, что песню в его исполнении раньше долгое время не брали на телевидение и радио, зато теперь просят только яблоки, цитирует артиста Лента.ру. Официальный доллар в выходные 77.06, евро 87.40.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный. 0+.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
5: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она уточнила, что рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается. Он прибыл сюда накануне, вечером встретился с Владимиром Путиным в резиденции российского президента на Валдае. Ранее Лукашенко заявил, что Россия – это гарант справедливости мироустройства и одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. В свою очередь, глава МИДа России Сергей Лавров отмечает, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. В Екатеринбурге построят и расширят сразу три улицы в микрорайоне Совхозной между Вторчерметом и Солнечным. Проект планировки территории вынесен на общественное обсуждение, которое стартовали в пятницу 26 июня. Так предусмотрено строительство продолжения улицы Ротной на участке от Предельной до Городской. Работы разделят на два этапа. Кроме того, до четырех полос расширят улицу Городскую и Новую, пишет агентство ИАН. Напомню также, что мэр Орлов рассказал о том, что в понедельник утром откроют после капремонта Малышевский мост раньше срока. Развязку у Калины откроют в октябре. Полностью все работы на ней завершат до конца текущего года, пишет агентство ИАН. В Свердловскую область привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах. Оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. Стали известны подробности вчерашнего летного инцидента в Пекине. Напомню, в самое высокое здание китайской столицы врезался легкомоторный самолет. У небоскреба China Dzun, 109 этажей, высота более 500 метров. Пилот погиб. Еще 13 человек пострадали в здании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации столичного района Чаоян, пишет «Москва-24». Необычный тренд в мужских прическах назвали редакторы журнала Vogue. Небрежные укладки, напоминающие прическу панков Liberty Spikes или Шипы Свободы. На последних модных показах манекенщики появились с торчащими в разные стороны волосами. Также такие укладки похожи на прически героев аниме и аватаров из видеоигр 2000-х годов, отмечает Лента.ру. Подобные образы показали на шоу, например, бренды Dior и Prada. При этом в компании Prada отметили, что в современной интерпретации панковской прически шипы остаются, но теряют воинствующий подтекст. Стали более пластичными, удобными в носке и почти элегантными, цитирует экспертов агентства. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
7: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давить.
8: Народ России.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Салют человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
6: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: новости.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: реклама.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

поймет, что слово «рок» многих сбивает с толку. Одна моя знакомая, например, сказала, что рок не любит, а вот «Битлз» и «Рамштайн» ей ну очень нравятся. И это мы еще красавцев Роберта Планта и Джима Моррисона не обсуждали. Шучу, конечно.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии рок-арсенал Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 84 года, с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. Но для начала скажу пару слов о новом альбоме сэра Пола Маккартни, который вышел буквально на днях, совсем недавно, и который вызвал, ну не скажу, бурю восторгов в музыкальном сообществе, но взбудоражил это самое сообщество совершенно точно. Ждали этот альбом с некоторой опаской. Все-таки уже и голос не тот, и силы не те, что в юности у маэстро. Но Пол Маккартни в очередной раз доказал, что настоящий гений не стареет и не утрачивает вдохновение. Даже несмотря на то, что его тянет к ностальгическим воспоминаниям. Но как без этого? На альбоме примерно половина песен о прошлой жизни, о детстве, о родителях, о старом Ливерпуле. Но есть и песни, которые говорят о том, что фантазия Маккартни еще не исчерпалась до дна, и источник его фантазии не иссяк. Например, такая песня, которая называется «Mountain Top» – «Вершина горы». Это своеобразный ответ на песню Джона Леннона «Lucy in the Sky with Diamonds». Такая же феерия немного странных, но прекрасных.

0: Это был сэр Пол Маккартни с одним из своих последних на данный момент творений. Песня называлась «Mountain Top», она вошла в его альбом «The Boys of Dungeon Lane» 2026 года. Но сегодня мы будем говорить не о новом альбоме сэра Пола, а все-таки о дискографии его группы Wings, о последних годах существования этой команды, которую возглавлял Пол Маккартни. То есть о 78-79 годах. Напомню, что в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении особенностей великолепного, с моей точки зрения, альбома «London Town», который увидел свет в 1978 году. Ну, Иван, на этом альбоме есть еще ведь отличный хит, то есть сингл, который занял высокие места в хит-параде.
1: «With Little Luck».
0: Ну да.
1: Может, кстати, замечательная песня, между прочим. И клип на нее снимали чуть позже, когда в составе Wings уже появился новый барабанщик. Мы до этого дойдем еще.
0: Да-да-да.
1: Новый барабанщик Стив Холли.
0: Кстати...
1: Его привлекли к съемкам буквально вот сразу, чуть ли не на следующий день после того, как утвердили в группу.
0: На плакате, который мы с тобой разворачивали, который вложен в этот альбом, всего три человека. Почему так получается?
1: Получилось так, что из-за прогрессирующей, скажем так, беременности Линды, все вернулись обратно после Карибских островов, все вернулись обратно на ферму к Полу в Шотландию. И перспектива пробыть долгое время в Шотландии без концертов не очень радовала остальных участников Wings. Гитаристу Джимми Маккаллоку хотелось играть что-то пободрее, поэнергичнее. Ведь вспомним, что 77-й год — это год, например, скандалов с Sex Pistols. А Джимми, будучи младше Пола на 10 лет, он негодовал. Как же так? Я уже стал динозавром. Я уже играю медленную, красивую музыку.
0: Джимми Маккаллок имеется в виду, да?
1: Да, Джимми Маккаллок, гитарист Wings тогдашний, который, собственно, записал весь альбом «London Town». И когда вот позже Пола спрашивали, каков вклад Джимми и каков вклад Джо Инглиша, барабанщика, он сказал, они практически на всех треках, кроме, может быть, одного-двух.
0: Ну да. Но, тем не менее, на плакате почему-то всех остальных музыкантов не зафиксировали, а зафиксировали только самого Пола, Линду, а также Дэнни Лейна. Вот это основной костяк группы Wings.
1: Барабанщик Джо Инглиш сказал, что соскучился по родной Америке и покидают группу. И таким образом Wings опять практически одновременно, как и перед Band on the Run, одновременно лишились и лид-гитариста, и барабанщика.
0: Да,
1: но
0: да.
1: На этот раз это произошло не перед записью альбома, а уже после.
0: Ну да, но мы послушаем все-таки песню «With a Little Luck» с маленькой удачей, да? Кстати, «With a Little Luck» — это же песенка из мюзикла «My Fair Lady». Опять же вспомним название той яхты, того катера, на котором они записывали сначала альбом «London Town Fair Carol».
1: А, да.
0: Да. «Моя прекрасная леди». И там есть песня «With a Little Luck», которую исполняет папа Элизе Дулиттл, папаша Дулиттл. Ну, смешная песенка. И здесь тоже она такая достаточно веселая, бодрая и оптимистическая. На «Rock'n'Roll» в программе «Rock'n'Talk» группа «Wings».

0: With a Little Luck, так называлась прозвучавшая песня группы Wings, которая вошла в альбом London Town. Да. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Кстати, сам-то альбом вроде бы сначала взлетел на первые места в хит-параде. По-моему, первое место он не занял. Ни там, ни там. Но... Ни в Америке, ни в Англии. Но, тем не менее, его продажи быстро сошли на нет по одной простой причине. Тогда в моде был панк-рок. Это смешно. Но вот как можно сравнивать панк-рок и вот эту великолепную музыку?
3: Это при том, что главный хит того года... Мало в Кентайр в альбом не вошел.
0: Да.
3: Пол принципиально не стал включать эту песню. Ну, во-первых, потому что на альбоме и так много медляков уже было. А во-вторых, он говорил, да какой, где Кентайр и где Лондон? Это да. Немножечко другое, вы не понимаете, это должен быть рождественский сингл. И вот к Рождеству 77-го года... Как раз вышла песня «Mull of Kintyre». С этой песней есть легенда такая, что демо песни, вероятно, состоящее тогда из одного лишь припева, Пол поставил по телефону никому иному, как Джону Леннону, которому он не звонил на тот момент несколько лет. И Пол попросил Джона помочь ему со словами. Говорит, у меня припев, а больше ничего нет. Джон сказал, да и так хорошо. И добавил, волынку бы сюда. Правда это или нет, мы не знаем. Но в соавторах песни значится вовсе не Джон, а Дэнни Лейн, который как раз и рассказывал, что у Пола был только припев, а больше не было ничего. А вот волынки на записи и вправду появились. Да. К Полу на ферму был... А почему я говорю на ферму? Потому что студия, которая впоследствии стала известна как Hog High Mill, по-моему, она так называется, домашняя студия на ферме у Пола в Шотландии. К Полу на ферму был приглашен руководитель оркестра волынок ближайшего города Кэмпбеллтауна Тони Уилсон, который и сообщил, что волынки играют либо в ля-мажоре, либо в ре-мажоре. И что хотите, песня должна быть в этих тональностях. Пол сказал, хорошо. Целый месяц волынщики репетировали, и вот в один из дней августа 77-го года они приехали к Полу на запись. При полном параде вышли из автобуса в меховых шапках и килтах. Пол попросил руководителя оркестра и тоже волынщика Тони Уилсона лично познакомить его со всеми участниками оркестра. А всего там было 7 волынщиков и 6 барабанщиков. Причем самому младшему музыканту в оркестре на тот момент было 16 лет. Пришлось даже справку писать, чтобы его отпустили.
0: Ну да.
3: Самому старшему 50.
0: Достаточно строго там, конечно, относятся к юным работникам. Следят за правами их.
3: Да. И Пол познакомился со всеми лично и каждому пожал руку и начали запись. В маленькую студию они, конечно, не влезли. Пришлось записывать прямо на улице, в саду. Для оркестра это была вообще первая запись в их истории. И месяц репетиции не прошел зря, очень быстро они все записали. Записывали прямо в саду, рядом со студией, говорят, на записи можно даже услышать эхо гор.
0: Песня получилась отличная, и сейчас мы ее послушаем. Мы с Кентайр, Mull of Kintyre, на рок-арсенале в программе Rock and Talk, группа Wings и...

0: «Баловкин Тая», так назывался прозвучавший трек, один из самых знаменитых хитов Пола Маккартни и его группы Wings. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Я вообще должен сказать, что парадокс заключается в том, что сингл, который был записан одновременно с альбомом, то есть я говорю про «Баловкин Тая», стал, наверное, самым продаваемым, не наверное, а точно, самым продаваемым синглом вообще за всю историю музыкального шоу-бизнеса Великобритании. А альбом, в общем-то, не провалился, но не стал таким хитовым, как обычно для Маккартни.
3: Решение не включать «Баловкин Тая» в альбом «Лондон Таун», конечно, не лучшим образом сказалось на продажах альбома, и тогда они решили сделать первый официальный, прижизненный, так скажем, The Best группы Wings, Wings
0: да,
3: Greatest.
0: 78-й год.
3: Как раз после Лондон Тауна.
0: Да.
3: И где эта песня была включена. Вообще, сборники Greatest Hits у Маккартни — это какая-то отдельная боль. Да, по сути, там собраны самые лучшие, хорошие, знаковые песни, но каждый сборник Wings, будь то Wings Greatest или потом All the Best, Wings Pan. Недавно вышел сборник, кстати, названный просто Wings. По сути, там одни и те же песни, вот вечные Band on the Run, My Love, Jets или Love Songs.
0: Немножко тусуются.
3: Одно и то же, да. Очень предсказуемый список из раза в раз, и каждый примерно 15 лет, как это можно увидеть, выходит новая компиляция примерно с одними и теми же песнями. Но вот исключение разве что Пьер Маккартни, освежающий Маккартни, есть такой сборник. Как раз пример хорошего сборника, где собраны не только суперхиты, но и менее заметные песни.
0: Ну, такой чистый Маккартни, да.
3: Да, Пьер. На альбоме The Best всяких, там вас только песни Пола. На Wings Greatest там нет ни песен Лейна, ни остальных. И вроде бы и логично, все равно все из-за Маккартни, да, покупают. Но все равно как-то немножко однобоко,
0: как-то,
3: да?
0: Однобоко. Но поэтому смотри, а песня Girls' School там есть?
3: Нет, конечно.
0: Вот странно. Вообще, на самом деле, эта песня была обозначена как сторона А на том же сингле, на котором была записана песня «Баловкин Тая».
3: То есть для это равновесия, видимо.
0: Даже не знаю, но это такой рок-н-ролл. Причем история этой песни достаточно интересная.
3: Но это была одна из последних песен, записанных еще с Джимми и Джо.
0: Да.
3: Перед их уходом.
0: Потому что песня-то была записана, да, тогда еще, можно сказать, на Карибах. Забавно, что она возникла примерно так же, как по той же методике, по которой сочинял песни Леннон довольно часто. То есть брал какой-то заголовок, какую-то газету, журнал, и на последней странице газеты Пол прочитал рекламу фильмов для взрослых, которые назывались, как ни странно, «Директриса», «Кудрявая сестренка», «Женщина-тренер». И он подумал, что названия отличные, то есть из них можно сочинить целую песню. И сочинилась песня «Школа для девочек». Но это вот такая традиция, это такая двусмысленность, игра словами и так далее. Думайте, что хотите. Точно так же Леннон сочинил «Being for the benefit of Mr. Kite», когда увидел
3: «A Day in the Life».
0: Да,
3: тоже афиши, из газеты.
0: Да, газеты. И «Happiness is a Warm Gun» — это тоже реклама.
3: «Good Morning».
0: «Good Morning», «Good Morning» — это реклама тоже.
3: Реклама телевидения, да.
0: Вот, и такая песня появилась, как «Girls School». Давайте ее тоже послушаем. Да, такая бодрая, веселая, мне нравится.
3: Как раз для равновесия «Баловкин Тая».
0: Да. И тоже обозначена как сторона А. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» «Girls School». Девчачья школа.
4: Three cheers for the girls.
5: Hip-hip. Hip-hip. Hip-hip.

0: Girl School, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Wings. И сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который всегда возглавлял эту группу и создал ее также.
1: Rock and Talk на Rock Арсенале.
2: Мы уже упоминали неизданный сборник Wings, Cold Cuts, очень мной любимый. Это альбом-сборник из неизданных песен Wings за все периоды. И говоря про время альбома London Town, конечно же, можно вспомнить песню Waterspout. Почему-то она никогда не рассматривалась для альбома. Видимо, Пол изначально видел ее только в сборнике Cold Cuts. А начата песня как раз вскоре после возвращения с Вирджинских островов. И потом еще впоследствии дорабатывалась, в том числе и в начале 81-го, когда Cold Cuts был очень близок к выходу и к тому, чтобы стать последним альбомом Wings, но так и не вышел, тем не менее. И даже позже, в 86-м, когда Пол вспомнил об этой идее и все еще продолжил дорабатывать песни, и все еще альбом все равно не вышел, и так и не вышел до сих пор.
0: Но все его слышали, кто интересуется творчеством Пола Маккартни.
2: Да, давайте послушаем Waterspout, песню времен альбома London Town и, на мой взгляд, одну из лучших неизданных песен Wings.
0: Waterspout, смерч на рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с Иваном Чудиновским, екатеринбургским музыкантом, большим знатоком творчества Пола Маккартни, как раз о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, о группе Wings. Сегодня мы говорим о, можно сказать, о последних годах существования этого коллектива, который стал для Пола Маккартни важнейшим проектом после распада группы Beatles, потому что этот проект выражал все его творческие идеи.
5: Мы не слишком много с Лондон Таун стали?
4: Да, не слишком.
5: Нормально,
4: мне
5: да?
4: Мне нравится.
5: Ну, хорошо.
4: Кстати, мы очень мало говорим про обложки, они же тоже классные на всех альбомах.
5: Интересная весьма.
4: Группа Wings особенно. Да, ну и Маккартни, конечно, тоже уже, когда группы не было. Но, тем не менее, Лондон Таун особенно классная обложка, потому что она имеет такую концепцию, что, с одной стороны, Лондон, это, конечно, достаточно серый город, считается так, что там дожди, туманы и прочее, прочее.
5: С одной стороны, обложка черно-белая, а с другой,
4: да,
5: цветная.
4: А другой цветная, там солнышко. Я, кстати, когда был в Лондоне, там вообще все время, по-моему, светило солнце. Ну, нет, один раз был дождь.
5: Это как примерно я был в Питере. Ну, так же точно. Все говорят, что серый, унылый город, а там неделю светило солнце.
4: Да-да-да, и Питер также нас обычно встречал. Все думают, что там сыро и грязно. Нет. И не в Лондоне, ни в Питере. Не так уж и сыро, и грязно, и солнце там тоже бывает. И поэтому на обратной стороне обложки Лондон Таун они веселые, бодрые, освещенные солнцем. И прямо на реке Темзе перед знаменитым мостом Tower Bridge.
5: Когда стало понятно, что продажи Лондон Таун немножко не оправдывают надежд, Пол решил снять несколько видеоклипов для продвижения песен. И как раз в тот момент в Wings появляются новобранцы, двое новых музыкантов. Это Лоуренс Джубер, соло-гитарист, и Стив Холли, барабанщик. Мы уже упоминали, что Стива Холли привлекли к съемкам клипа «With a Little Luck» практически сразу, чуть ли не через день или два после его появления в группе. После того, как появился еще и гитарист Лоуренс Джубер, Пол сказал: «Давайте снимем клип на «I've Had Enough»». Песню. Довольно, кстати, выбивающуюся из альбома «Лондон Таун», потому что это прям такой бодренький рок-н-ролл. Новобранцам пришлось изображать, что они играют те партии, которые записали их предшественники еще год назад.
4: Ну, давайте послушаем эту такая рок-н-ролльная вещица «I've Had Enough». С меня достаточно. Кстати, она ведь завершает первую сторону виниловой пластинки, это как раз альбома «Лондон Таун». Кстати, вот эти вот концепции, которые связаны именно с винилом, что эти стороны, которые нужно было правильно расположить, песни, что вначале бодро, потом в середине помедленнее, а потом снова завершать все это нужно бодро песни. Это вот Маккартни соблюдал очень четко. Итак, «I've Had Enough» называется следующий трек на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Wings».

0: «I've Had Enough», так называлась эта песня, которая вошла в альбом «London Town», и сегодня мы говорим о сольном творчестве лидера группы «Wings» Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
0: Что происходило после записи альбома «London Town»? Вообще, на самом деле, Маккартни оказался в какой-то странной ситуации. Человек, который, ну, на тот момент был главным вообще в рок-н-ролльном шоу-бизнесе, да, то есть Леннон, ну, он отошел, как мы знаем, он 5 лет находился в таком домашнем заключении, который сам себя обрек, занимался ребенком.
3: И это в то время, когда у Пола был пик карьеры,
0: да,
3: Уинс,
0: да, да.
3: Заметьте.
0: Там, тут здесь карьера пошла вверх, но ну, тут же опять же началась какая-то новая мода на какую-то другую музыку, это панк-рок, это диско-музыка, а Маккартни как писал свою музыку, так и продолжал писать свою музыку. То есть это Маккартни, он по-другому не может. Хотя что-то в нем начало говорить о том, что надо все-таки немножко соответствовать моде.
3: И следующая песня нового состава Wings называется «Good Night Tonight». Она была начата Полом в одиночку, как танцевальный инструментал. Но уже доделана всем составом, было добавлено очень много наложений, инструментов, в том числе соло на акустической гитаре в стиле фламенко, опять же. И в итоге песня получилась очень разноплановой, интересной. Первоначальная длина ее аж 7 минут, и длинная версия звучит очень интересно, но мы, конечно же, послушаем более короткую, сокращенную версию.
0: Ну да, кстати, у Маккартни достаточно много версий каждой песни.
3: Ну вот «With a Little Luck» она тоже в оригинале длится почти 6 минут, да? 5.40, ну, по-моему, она такое, идет. Да. А специально для радио она сокращена, и там 3 с небольшим, по-моему, минуты всего,
0: да,
3: идет.
0: Radio Edit.
3: И то же самое вот с «Good Night Tonight». Есть ее версия на 7 минут, и есть версия там сильно короче, более чем в 2 раза.
0: Итак, «Good Night Tonight». Спокойной ночи. На рок-арсенале программе «Rock'n'Talk» группа «Wings».

0: Good Night Tonight, так назывался прозвучавший трек группы Wings, лидером которой был Пол Маккартни. О сольном творчестве этого музыканта мы сегодня и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Когда к песне Good Night Tonight понадобился B-side, Маккартни объявил музыкантам: каждый из вас может написать песню, которая попадет на вторую сторону сингла, если сингл станет хитом. А он уже предчувствовал, что Good Night Tonight станет хитом. И если сингл станет хитом и будет хорошо продаваться, вы можете неплохо заработать как автор песни. Встретимся в понедельник утром. И весь уикенд все, в том числе и Линда, пытались написать свои собственные песни. Но когда наступил понедельник, все пришли на репетицию, Пол спросил: ну что, кто-нибудь что-нибудь сочинил? И все такие грустные сидят. Пол сказал: а я сочинил.
0: Ну, понятно.
2: На мой взгляд, это одна из самых лучших внеальбомных песен Wings, да и вообще одна из лучших песен Wings. Она называется Daytime, Nighttime Suffering.
0: Как это можно перевести?
2: Дневное время, ночное время, волнение.
0: Suffering. На рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings. Daytime, Nighttime Suffering.

0: Daytime, Nighttime, Suffering, так назывался прозвучавший трек. Внеальбомная песня, вышедшая синглом группы Wings и Пола Маккартни. О сольном творчестве Пола Маккартни мы сегодня и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Все говорят, что Band on the Run один из лучших альбомов Wings. Естественно, так оно и есть. Но мне вот очень нравятся два последних альбома Wings, London Town и Back to the Egg. И сказать, что они, например, чем-то хуже, я вообще не могу. Это замечательные альбомы.
0: На самом деле, видишь, в чем дело, Иван? Маккартни всегда разный. Несмотря на то, что вроде бы любую песню, которую мы его слушаем, всегда знаем, что это Маккартни. Но при этом все альбомы разные. Это удивительно. Но это то же самое, в общем-то, это идея Битлз, что не иметь какого-то определенного стиля, но при этом иметь собственное направление. Битлз — это Битлз, Маккартни — это Маккартни. Леннон — это тоже Леннон. Ну и Харрисон, понятно. С Ринго Старом небольшие проблемы, но это немножко другая история. Сегодня мы говорим про Пола Маккартни. И да,

0: прям выбивается из альбома. Прям очень... Это, видимо, Маккартни подумал, надо сочинить панк-рок. И вот панк-рок в его варианте звучит именно так. Не знаю, надо ли ее включать, но почему бы нет, раз речь зашла?
1: Спин It On.
0: 2.12 всего да. звучит по времени.
1: Ну, смотрите, панковские песни, они как раз отличались тем, что там никогда не было никаких соло, никаких там проигрышей и прочее-прочее. Все да. нужно было играть быстро, спеть, донести основной посыл, что мы всех ненавидим и так далее.
0: Ну, Пол говорил, что эта песня под одну гитару звучала очень глупо, и только когда они начали репетировать ее с группой, уже стало понятно, что да, уже нормально, можно играть.
1: Spin It On, так называется. Следующий трек. Вариация на тему панка группы Wings и Пола Маккартни на рок-арсенале в программе Rock and Talk. This is it.

0: Spin and Tone, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg Пола Маккартни группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Этот альбом Back to the Egg Wings записывали осенью в сентябре 78 года в замке Лим, что в графстве Кент, на восток от Лондона. Это средневековый замок, ему примерно 1000 лет. Он не очень большой, там нет высоких башен и построек. Он, кстати, до сих пор существует. В настоящее время помещения замка сдаются, например, под корпоративы, свадьбы и праздники. Так что имейте в виду. И там 2,5 недели Wings ходили по замку, таскали за собой ту же самую портативную аппаратуру. И записывались везде. На кухне, на лестницах, в главном зале. И на альбоме есть 2 очень странных коротких трека. Один из них интро, а второй появляется ближе к концу альбома. На них хозяева замка, Гарольд и Дидре Мергари. Обоим на тот момент было около 70 лет. И Пол попросил их прочитать любимые отрывки из любимых книг из большой библиотеки, и чтобы использовать их потом в коллаже для альбома.
0: Угу.
3: Очень такие нетипичные, странные интро, вот их 2 штуки, они короткие.
0: Ты имеешь в виду
3: The Broadcast? Reception и The Broadcast.
0: Ну, да.
3: Ведь ни до, ни после не было такого в альбомах.
0: Ну, да. Но тут ты понимаешь, в чем дело? Ты знаешь, кто записывал этот альбом Back to the Egg?
3: Крис Томас.
0: А кто такой Крис Томас?
3: А он Sex Pistols записывал только что, за год до этого.
0: Он вообще интереснейший продюсер.
3: Он вообще на самом деле еще на белом альбоме Beatles.
0: Он, да, начинал как звукоинженер, да, или помощник даже. Но тем не менее, осводил альбом Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, тоже Крис Томас. А там ты вспомни, какие там всякие декламации людей непонятных, которые там что-то говорят. Мне кажется, что это оттуда как раз из Dark Side of the Moon, вот эти вот монологи.

Reception, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings. В сегодняшней программе мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который, как известно, являлся лидером и создателем группы Wings. Но в финале этой части нашего разговора с Иваном Чудиновских о творчестве сэра Пола Маккартни еще одна песня из альбома The Boys of Dungeon Lane 2026 года. Называется она We Two. Мы вдвоем. Продолжение следует. One, two, three.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».
2: Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.